0: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: Risk 8 AM in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Маркес радиосы. Радио

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркас.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Сейчас радио.

0: Sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Я тебя жду у края заката. Мои чувства выше обыденности. Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновленная. Ты мой милый, мое счастье вечное. Только сейчас чувствую, я свободная. Когда ты рядом.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.